0: Разнообрази деня с Радио Веселина и най-добрият микс от песни.
1: Пига стога хрефти му мбροста, μέτρησα τα λάθη τα σωστά. Κι είδα ένα είδωλο